0: Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания, слова благодарности президенту Соединенных Штатов, господину Трампу. Знаю, что вы после Москвы собираетесь в Киев. В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
1: Ukrainian side also reduced.
2: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
3: Armitiț Oerian, 3 zile în Moscova și în Kiev pentru vizita emisarilor SUA. În rest, Rusia continuă loviturile, una chiar la frontiera României. Punctul de trecere aproape de Vama Isaccea și-a suspendat temporar activitatea de peste noapte. Moscova a vizat infrastructura de frontieră, iar acesta care corespunde Vămii Românești Isaccea a fost închis pentru câteva ore. De dimineață, traficul a fost reluat. Este un punct de trecere pentru transportul cu feribotul între Ucraina și România, iar atacurile repetate reprezintă o lovitură asupra unei rute logistice importante pentru Ucraina de la Dunăre.